Третье. Прочтите. Как их называют в народе? Как их называют в народе?